Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-20-970-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Центр. Бугари.

0: Реклама. Ты крути-крути гуся, с Максфайном ты крути-крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максфайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: can't tell the difference yet.
1: Погода на Центр FM.
2: В среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: FM. Это классика жанра. Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: ФМ.
1: В среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

На смартфон, оказывается, можно установить самый раздражающий будильник. Чтобы его вырубить, придется все-таки подняться. Приложение заставляет человека делать на камеру приседания или отжимания. Ты, конечно, можешь сам выбрать мелодию, задать расписание будильников и даже отслеживать свою активность. Ну а приложение называется Push Clock и доступно бесплатно. Так что, если есть проблемы с ранним подъемом, то

0: Самый бодрый привет из студии Центр ФМ. Полина Говоровская здесь. До полудня компанию составлю. Просыпаться, бодриться будем вместе. Но в ближайшие минуты Sick Individuals. А также Cyril. И диджей Алук, у которого альтер-эго появилось. Something Else. Отличного утра тебе в ритме центра.
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Да вот даже как-то и сказать особо нечего в это время, что касается пробок в Минске. 3 балла затруднения. Есть небольшие сложности в данный момент по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской и по Ленина от Интернациональной до Кирова. Первый день июля. Неужели у всех отпуск?
1: Новый трек.

0: Центр FM. Флэшбэк.
1: 14 лет назад трио Swedish House Mafia на одном крупном фестивале закончило свое шоу словами «We came, we raved, we loved». Мы появились, мы отрывались, мы любили. После чего проект распался. Стив Анджело пошел сольным путем, а Аксвелл и Ингроссо стали работать в паре. А ведь этих мафиози называли крестными отцами шведского хаоса. Ну, сейчас-то, конечно, они снова вместе и выдают классные хиты, но тогда все было так. Попрощались парни красиво из песни, и сингл «Don't You Worry, Child» стал последним релизом перед прощальным туром. Парни говорят, что на этот трек их вдохновила, помимо всего прочего, красота и загадочность природы Австралии. Возможно, они так сказали, потому что анонсировали выход сингла именно в этой стране. Трек с пробирающим до мурашек вокалом Джона Мартина полюбился во всем мире. Сами диджеи вспоминают, что когда Джон появился в студии и просто на гитаре сыграл эту песню, они чуть ли не расплакались. Ну, возможно, доля успеха этого сингла еще и как раз благодаря вокалисту Джону Мартину, потому что он вложил в текст личные детские воспоминания. Давай вспомним!

0: Трехбальные пробки сейчас в Минске, ну, тоже пробками-то не назвать. Двигаемся дальше. Это утро с нами продолжит ребята Проспа со свеженьким синглом «Baby». Здесь же Антон Бай и его дед-бородец. А очень скоро и Джон Саммит. Все это лови в эфире сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Президент Беларуси прибыл в Индонезию с официальным визитом. Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. По итогам переговоров, как ожидается, будет подписан ряд международных документов. Основной – дорожная карта развития главных направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Индонезией на 2026-2030 годы. Уникальный артефакт. Выставка «Ко дню независимости Беларуси» открылась в президентской библиотеке. В центре судьба Дома правительства во время войны. Среди экспонатов гильзы и патроны, немецкие документы, пачки из-под сигарет, фронтовые письма. Особое впечатление производит письмо девушки к возлюбленному солдату, в котором сквозь трагедию войны звучит вера в победу. В связи с жарой все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники СВО, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей, происходит больше мелких аварий, заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем. С сегодняшнего дня белорусские банки начнут собирать геолокацию клиентов. Это часть антифрод-системы. При входе в онлайн-банк фиксируется цифровой отпечаток устройства. Если мошенники попытаются зайти с другого места или устройства, операцию заблокируют до подтверждения клиентам. Количество устройств не ограничено, данные хранятся в зашифрованном виде, никуда не передаются. Сбор только с согласия пользователя. На встречу 35-му славянскому базару в Витебске в Минске представили фестивальный локомотив. Новый брендированный состав будет курсировать по белорусской железной дороге. Фирменные васильковые ноты и снаружи, и внутри голубых вагонов. Плейлист собирают, конечно же, из хитов легендарного летнего амфитеатра. К прибытию первого скорого поезда готовятся и в городе, фанфары которого в этом году на перроне смогут услышать меломаны из Уругвая, ЮАР, Австралии и Барбадоса. Славянский безвиз для 71 страны. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Тина уверена, идею для стартапа и у нас быстро подхватят. В России набирает популярность нытинг. Исполнители готовы выслушать ваши жалобы на партнеров, соседей, коллег, да на что угодно.
1: Пожалейте сироту бесприютную. Ел не досыта, спал без спроса, не досыпал, в общем, я.
0: При этом специалист по нытингу, выслушав вот такое, не будет тебя перебивать, не будет делиться непрошенными советами или какими-то мотивационными цитатами. Кроме того, можно нанять человека, который будет оправдывать тебя в любой ситуации. Например, проиграл ты в споре, опоздал на встречу или съел лишний кусочек торта. Исполнитель докажет, что все остальные ошибались и правда только на твоей стороне.
1: Бессовестно врут.
0: Но разнообразие услуг на самом деле впечатляет. Ну, раз уж мы затронули эту тему, то расскажу обо всем. Не могу не поделиться. Сейчас растет популярность услуги, когда ты занимаешься своими делами, а нанятый тобой человек занимает место в очереди и сообщает, когда необходимо подойти.

0: расслабиться не получается, потому что энергия бьет ключом, то пусть она пробивает путь к успеху в творчестве, потому что сегодня все это окажется максимально плодотворным. Главный совет Луны – ничему и никому не позволяй расколебать твой внутренний комфорт. Сегодня позволь себе отдохнуть и расслабиться. Кстати, я лично знаю людей, для которых уборка – это прям практически медитация. Так вот, день хорош для всего, что связано с очищением. Мысли от негатива, помещение от ненужных вещей, поэтому пипидастер тебе в руки и вперед. Заодно порядок в мыслях можно навести, найти силы и желание двигаться дальше, достигать новых высот и в конце концов построить планы, потому что сегодня первый день июля и уже как бы так середина лета надвигается. С деньгами сегодня без резких движений, тут уже и народные приметы подключаются. В этот день не стоит брать и давать в долг. Верили, что уплывут деньги вместе с удачей. Ну и звезды на том же настаивают. День не для крупных покупок и новых вложений. Лучше спокойно расплатиться по счетам и навести порядок в кошельке. А вот отложить понемногу сегодня – это очень даже хорошая примета. Что касается красоты, у нас луна убывающая. Золотое время навести чистоту и красоту. Все, что мы сегодня убираем, тело отпускает охотнее обычного. Поэтому для очищающих процедур подходящее время. Отличного тебе дня!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Центр FM.

0: Горячий сезон в стране продолжается, но, к сожалению, без сюрпризов неприятных не обойдется. В Бресте сегодня до 37 градусов, в Гродно плюс 32. В этих городах кратковременный дождь возможен с грозой, а с ней сильный ливень с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. Так что, пожалуйста, осторожнее. В Витебске сегодня 30, в Могилеве 31, в Гомеле и Минске 32 со знаком плюс. А в этих городах без существенных осадков. Прячемся в тень и побольше водички.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

именно спасает глаза от солнца, ну и позволяет выглядеть загадочно, а может быть даже и круто. Что интересно, изобрели очки на севере, и предназначались они для защиты глаз

0: Очки защищают глаза, вот жаль, что с настроением так не работает. Ну, попробуем мы послужить таким защитным щитом. И, конечно, морально-музыкальная поддержка – это все гарантировано 100%. В эфире Белорусской танцевальной станции очень скоро Арт Бат и Джузеппе Оттавиани. А еще Vintage Culture. А также Хайло. Продолжаем заряжаться вместе.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Зак Эйбл, Найл Роджерс в нашем эфире с треком For Life. Ну а прямо сейчас обратим внимание на верхние строчки чарта Beatport. Какие танцевальные треки сейчас пользуются наибольшей популярностью? Обзор уже.
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: И на третьей строчке британский дуэт Prospa с треком Free Your Mind. Это совместка с инноватором в жанре тек-хауса Клуни. Слово так же, как и сингл, называется дебютный альбом дуэта. Ну и пластинка уже доступна, там на самом деле много интересных вещей.

0: второе место.
1: На второй строчке глобального чарта Beatport Адам Тен. За последние 10 лет он сформировал свой уникальный стиль и стал одним из ведущих имен на андеграундной сцене. Такой разносторонний диджей говорит, что всегда готов сделать следующий шаг, расширить границы. И его трек «I Never Knew» в данный момент один из самых популярных.

0: первое место.
1: И вот он, лидер битпорта. Хугель, продюсер из Марселя, ставший синонимом современного латиноамериканского и афрохаус-движения. Мгновенно влетел на вершину чарта с синглом «Moving to the Sun». Но еще бы здесь мы слышим легенду хаус-сцены «Альтранатей» или в народе «Ультранейт».

0: Это сингл из дебютного альбома Хугеля 21, то есть он собрал 21 трек, в которых пересекаются афро-хаус, латин-хаус, хип-хоп, R&B, глобальные танцевальные влияния. Но есть там еще один трек, который сейчас тоже в топе Битпорта. Обратим на него внимание.
1: Топ Дэнс.
0: Это работа Shine, пусть не на вершине, но все-таки в топе популярных. Трек помогли создать Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Еще один гимн в плейлист пляжного сезона.

0: Devotion. Ну а чтобы эта раздача никогда не прекращалась, запомни, как еще нас можно слушать, если в FM-приемнике не поймал волну. А слушай нас на сайте centrfm.by. Ведется круглосуточная трансляция эфира. Можешь установить приложение Radio Player By на свой мобильный. Тоже мы всегда будем рядом. Ну и в умных колонках зазвучим круто. Только скажи, Алиса, включи Центр-ФМ. Ну а далее здесь Армин Ван Бюрен и Али Фарбен. Еще Camel Fat. Встречай Эссе. И новости узнаем уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты, эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звони.

обеспечат санитарную очистку жилфонда и прилегающих территорий. В каждом районе столицы определят дежурных и наладят взаимодействие с районными ремавтодорами и зеленстроями. Кроме того, в эти дни будет организован дополнительный вывоз твердых коммунальных отходов и вторсырья. 2 июля в преддверии Дня независимости Республики Беларусь адвокаты всех территориальных коллегий проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Акция состоится в первой половине дня. Адвокаты будут давать устные консультации по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не предполагают изучения документов. Узнать детали проведения мероприятия в своем районе можно будет на официальных сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. Национальный художественный накануне превратился в модный подиум. Декорации для дефиле стали шедеврами русской коллекции музея. Она одна из крупнейших и лучших вне Москвы и Санкт-Петербурга. Мастатский бомонд – дебют с видами на традицию. Часть билетов продавали, и ценители оказались готовы платить большие деньги. Мода изменчива, но настоящие произведения искусства остаются вечными, даже когда меняют стены, чтобы обратно вернуться. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Ньюсмейкеры.
1: Канадский продюсер электронной музыки Deadmau5 известен своей любовью к кошкам. Он даже специально создал видеоигру, где главный персонаж — его любимый котик. Но это больше личная история. На самом деле впечатляет его другой поступок. Вот ранее я уже рассказывала о его помощи. Deadmau5 полностью профинансировал спасение 27 кошек. Общество защиты животных изъяло их из одного дома, поскольку нужна была ветеринарная помощь. Организация начала сбор средств для покрытия расходов на осмотр, вакцинацию, чипирование, дальнейший уход. И этот пост в соцсетях заметил диджей. Его реакция была мгновенной. Сначала он оставил лаконичный комментарий: «Я тебя понял», а затем перевел 30 тысяч долларов приюту. Заодно обратился к своим поклонникам с просьбой придумать имена котикам и по возможности приютить их у себя. Но эта история имеет продолжение. Deadmau5 давно является волонтером у себя в Торонто. У него у самого три спасенные кошки – Дизи, Долли и Пинат. Но это не помешало диджею взять еще одного в свою кото-семью. Он как раз из тех спасенных. Им стал полосатый котяра с элегантно закрученными белыми усами. Имя поклонники ему уже придумали – Катулху. Вот как объяснил один из фанатов. Эти безумные усы – идеальные щупальца, а уши похожи на крылья. Ну, это такая отсылка к жуткому существу.

0: Продолжает утро на центре Армин Ван Бюрен и Али Фарбен с треком Lost in Time. Вот ежедневно в мире что-то происходит. Рождаются люди, ученые делают открытия, а чья-то песня залетает в чарты. Запомнить, разумеется, все невозможно. И вот для тех, кто не хочет ломать голову, придумали сайт Take Me Back, то есть «Верни меня». Он поможет узнать, например, что интересного случилось в твой день рождения, да в любой день. Take Me Back — это такая настоящая машина времени и платформа, позволяющая прогуляться по дорожкам памяти. Достаточно выбрать день, месяц и год, чтобы узнать об актуальных событиях в мире, об исторических датах, о днях рождения, рейтингах музыкальных чартов и фильмов, фазах Луны и даже прогнозе астрологов. Сайт ежедневно обновляется, и его создатели обещают предоставить богатый, исчерпывающий взгляд на каждый день в истории, по крайней мере, начиная с 1900 года. Я тут решила попробовать и узнать, что было 1 июля в 2000 году. Ну так, вот дату выбрала случайно, только вот привязка к сегодняшнему дню. Оказывается, в этот день, в 2000 году, номером один в американском чарте была песня «Be With You» Энрике Иглесиаса. В Британии номером один стал Эминем с треком «The Real Slim Shady», а вот популярным фильмом числился «Гладиатор» Ридли Скотта. Занятная штука на самом деле, но пока возвращаемся в наше настоящее. Здесь и сейчас МК вместе с Crystal впереди, Hello March и Bromance очень скоро в эфире.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Мы посмотрим на синоптическую картину дня сегодняшнего. В Бресте сегодня 37 градусов, в Гродно 32. Но в этих городах нужно максимально осторожным быть, потому что и кратковременные дожди обещают, и грозы, а там и сильный ливень с градом, и усиление ветра до 20 метров в секунду. В Витебске сегодня 30, в Могилеве 31, в Гомеле и Минске 32 со знаком плюс, а в этих городах без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Блэкенфолд – один из самых известных и наиболее высокооплачиваемых диджеев в мире. Трехкратный номинант на Грэмми. Актер, сценарист, продюсер. Диджей Мэгазин дважды назвал его диджеем номером один в мире. И не такой уж он недосягаемый. Уже анонсирует вовсю предстоящие выступления в Москве и Сочи. Сам Пол Акинфолд тоже с нетерпением ждет. Как он признается, у него в России много хороших друзей. Приезжал сюда в тур с Мадонной, на чемпионат мира по футболу, выступал на собственных шоу и, естественно, скучал по своим фанатам, по историческим памятникам, культуре и кухне. И все это очень полюбил. Так что легенда электронной музыки скоро будет где-то рядом. Это все в сентябре. Но ближе быть к любимым диджеям позволяют еще и их авторские радиошоу, где они могут что-нибудь поговорить, рассказать интересного. И такая возможность приблизиться к любимым диджеям есть в эфире Центр FM. Например, сегодня вечером будем слушать новый эпизод радиошоу Тиеста. К слову говоря, его свежая работа и в нашем плейлисте в этой получасовке. Don't lose your head. А еще здесь Jonas Blue. И вот-вот Fedele Ground. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: продолжайте. Тиесто, диджей, чье творчество регулярно вызывает споры у поклонников, потому что многие хотят, чтобы он в конце концов вернулся к своим истокам и выпускал транс-музыку. А Тиесто говорит: знаете, ребята, я такой любитель разнообразных стилей, что хочу попробовать себя во всем, ну а если нужен чисто транс, то можете обратить внимание на каких-то более молодых, талантливых ребят. Тем не менее, в последнее время его треки как раз-таки намекают на то, что Тиесто возвращается к трансовой музыке, и это не может не радовать. Более того, недавно он даже объявил о том, что объединился с Армином Ван Бюреном в проект под названием «Алибай», то есть «Алиби», ну и периодически где-то вдвоем они выступают. Еще больше подробностей о творчестве Тиесто мы наверняка узнаем из его радиошоу, которое сегодня вечером послушаем, но пока обратим внимание на плейлисты «Above and Beyond» у нас впереди. А также «Swedish House Mafia». И очень скоро West End. Это будет обязательно после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзив.

Беларуси, их реализация способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого мирового порядка. Глава государства подтвердил высокую ценность дружественных отношений между Беларусью и Китаем, назвав КНР надежным стратегическим партнером. Укрепление военного сотрудничества на международном уровне. Командующий военно-воздушными силами Пакистана, главный маршал авиации страны, прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Встречу с пакистанской делегацией провели начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны нашей страны и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. Мингрусполком планирует перенести службы «Одно окно» в торговые центры столицы. Такое решение принято в интересах граждан для их же собственного удобства. Например, придя в службу «Одно окно», человек сможет совместить приятное с полезным и решить свой вопрос и купить нужные товары или получить другие процедуры. Ведь параллельно с одним окном в столичные торговые центры намерены перенести и расчетно-справочные центры. За минувшие сутки в милицию поступило 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 55 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко продолжает выступление на третьем сезоне турнира серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Сегодня белоруска встретится с Маккартни Кеслер из США, которая ранее одержала самую быструю победу на турнирах WTA в 21 веке, разгромив украинку Александру Олейникову всего за 40 минут. Американка занимает 54-е место в рейтинге WTA. А вот еще одна белорусская теннисистка Ирина Шманович выступление на турнире завершила, уступив в первом раунде Виктории Голубевой Швейцарии 2-6, 6-2, 1-6. Спор за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира продолжается. Килиан Мбаппе в погоне за достижением Лионеля Месси. Лидер сборной Франции оформил дубль и помог своей команде победить Швецию в 1/16 финала 3-0. Теперь у Мбаппе 18 голов на мундиалях, у Месси 19. Также в прошедших матчах первого раунда плей-офф Норвегия одолела Кот-д'Ивуар 2-1. Решающий гол оформил Эрлинг Холланд, а Мексика победила Эквадор 2-0. Лионель Месси пролетел по улицам Нью-Йорка вместе с Человеком-пауком. Капитан сборной Аргентины снялся в тизере к фильму «Человек-паук. Новый день». Согласно сюжету видео, Питер Паркер в исполнении британского актера Тома Холланда в одном из магазинов встречает Месси, который сам ищет легендарного киногероя и находит его. В итоге Человек-паук летит на паутине по Нью-Йорку, держа с собой кричащего Месси. Мировая премьера фильма состоится 29 июля, спустя 10 дней после окончания чемпионата мира. Сборная Аргентины, которая является действующим победителем турнира в 1/16 финала, сыграет 3 июля в Майами с дебютантом чемпионата мира командой Кабо-Верде. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Дом Долла и Тига, Don't Worry Baby. Легко сказать, не волнуйся, когда у тебя на носу длинный отпуск, а тут такие заявления ученых. После длительного отдыха, оказывается, снижается уровень интеллекта. После проведения специального исследования эксперты установили, что длительный отдых может стать причиной снижения мозговой деятельности. Чтобы получить эти сведения, пригласили добровольцев, которые накануне отпуска прошли тест на IQ, а потом прошли его повторно после возвращения. Выяснилось, что результаты повторного тестирования были хуже примерно на 10-12 пунктов. Я знаю, что руководители мне сейчас мысленно выразили благодарность за то, что я обнародовала эти результаты, поэтому теперь есть аргумент надолго не отпускать своих подчиненных, но это еще ничего не значит. Специалисты рекомендуют просто во время длительного отдыха уделять время мероприятиям для повышения интеллекта. Можно разгадывать кроссворды, головоломки, читать. Если ежедневно уделять интеллектуальному развитию не менее 15 минут, то уровень IQ после отдыха останется прежним. А еще круче – ходить на квизы. Ну, потому что как минимум 2 часа ты заставляешь свой мозг активно работать, узнаешь какие-то новые факты, так еще и в приятной компании веселишься. Здесь определенно должна была быть реклама какого-нибудь квиза. Но послушаем другую.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: все еще жарит в Бресте до 37 градусов, в Гродно 32, так еще в этих городах кратковременные дожди с грозами, а там и сильный ливень возможен с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду, так что держитесь, ребята. В Витебске 30, в Могилеве 31, в Гомеле и Минске сегодня плюс 32. В этих городах без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

свою страсть к еде и запустил сеть ресторанов питания. Пиццерия Пиццаоки своим посетителям предлагает разнообразное меню, в котором нашли отражение и вкусовые пристрастия ее создателя. Особенно выделяется пицца по секретному рецепту мамы Аоки. Впрочем, Стиву было у кого поучиться, потому что отец его еще в 70-х запустил популярную сеть ресторанов японской кухни. Ну, несколько лет назад, когда было только открытие первого ресторана, вот этой пиццерии, Стив Аоки даже выпустил забавный ролик и продемонстрировал свои кулинарные способности с элементами восточных единоборств. Хорошо, что в самом ресторане он не стоит на раздаче. А то, зная его традицию запускать в толпу фанатов торты во время шоу, не хотелось бы точно такого же прилета в лицо пиццы. Но спасибо ему в эфире за классный трек. А мы двигаемся дальше. Есть куча других классных диджеев, которые, может быть, и не готовят, но создают отличный саундтрек дням.

0: эфире Bingo Players. Give me some time. Ну а чтобы ты не тратил свое время на поиски трека из нашего плейлиста, вдруг что-то понравилось, а зашазамить не успел, мы все продумали на сайте centrfm.by в разделе «Что играло» по дате, по времени. Можешь найти конкретную песню, отзвучавшую в нашем эфире. Так что пользуйся и получай удовольствие. Ну а теперь немножко о музыкальных планах этого часа. W&W вместе с командой «Скутер». Прямо по курсу. Еще Кетама и услышим Биби Рексу, которая недавно выпустила танцевальный альбом и даже влетела на верхние строчки чартов. Все это будет обязательно, но сначала узнаем, что происходит.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Визит Александра Лукашенко начался с практической его части. Президент встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестпроектов. Также запланированы переговоры с президентом этой страны в узком и расширенном составах. Впервые в Беларуси 24 судебных исполнителя принесли присягу. Торжественная церемония прошла в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны накануне главного государственного праздника Дня независимости. В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования, информирует Белта. Забрать документ можно в том пункте, где абитуриент сдавал испытания. Если экзамены проходили в разных местах, например, как бывают у выпускников школ прошлых лет и выпускников колледжей, сертификаты придется получать в каждом из пунктов. Невыданные сертификаты хранятся в пунктах проведения ЦТ до конца календарного года, следующего за годом проведения тестирования. После этого срока документы уничтожаются. Уникальный артефакт и выставка ко дню независимости Беларуси открылась в президентской библиотеке. В центре судьба дома правительства во время войны. Среди экспонатов гильзы и патроны, немецкие документы, пачки из-под сигарет, фронтовые письма. Особое впечатление производит письмо девушки к возлюбленному солдату, в котором сквозь трагедию войны звучит вера в победу. В связи с жарой все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники СВО, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. В госавтоинспекции

0: Новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes,

0: нас радостно хлопают в ладоши не любители жары, когда видят прогноз погоды на следующую неделю, где в перспективе плюс 19. Но пока жаримся и всячески спасаемся. Кстати, рецепт спасения от жары ночью уже есть. Тут одна девушка поделилась своим лайфхаком, и его очень даже похвалили и поддержали очень многие. Показала она способ, как охладиться ночью, то есть обычное полотенце девушка замачивает в воде, а после помещает в морозилку за час до сна. Дальше нужно положить полотенце рядом с кроватью, а среди ночи, когда ты просыпаешься от невыносимого зноя, полотенце, уже давно оттаившее и ставшее приятно прохладным, подарит чувство комфорта. Достаточно только приложить его к шее или животу. Вот такой несложный и бесплатный способ охладиться, как раз то, что нужно во время знойной бессонницы. Но это ночью. А вот днем, кстати, большой респект вот тем заведениям столичным, которые угощают на улице бесплатным лимонадом и водой во время такого зноя. Молодцы! Ну и продолжаем этот день уже вместе с Аароном Хибблом, прямо по курсу он. Дальше Кетама и Маршмеллоу присоединится. Ну и о погоде на сегодня в городах Беларуси буквально через 10 минут.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

знают Беларусь. Это Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Центр-ФМ.

0: Сегодня в Бресте до 37 градусов, в Гродно 32. В этих городах возможны кратковременные дожди с грозами, а там и сильный ливень с градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. В Витебске 30 градусов, в Могилеве 31, в Гомеле и Минске 32 со знаком плюс. А в этих городах без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Центр FM. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
1: Первым мероприятием в графике визита президента Беларуси в Индонезию стала встреча с членами правительства страны, информирует пресс-служба главы государства. Александр Лукашенко в ходе общения отметил, что стороны уже ведут диалог по ряду направлений, в том числе в сфере сельского хозяйства, поставок и совместного производства медицинских и ветеринарных препаратов, а также продуктов питания. Особое внимание президент уделил технологическому потенциалу Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина со 105-летием основания Компартии Китая. Александр Лукашенко подчеркнул значимость китайских инициатив в сфере глобального развития, безопасности, цивилизации и управления. По мнению президента Беларуси, их реализация способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого мирового порядка. Коммунальные службы Минска примут все необходимые меры для бесперебойной работы с 3 по 5 июля. Для оперативного устранения аварий подготовлены 55 аварийно-восстановительных бригад. Коммунальщики обеспечат санитарную очистку жилфонда и прилегающих территорий. 2 июля в преддверии Дня независимости Республики Беларусь адвокаты всех территориальных коллегий проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Акция состоится в первой половине дня. Адвокаты будут давать устные консультации по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не предлагают изучение документов. Узнать детали о проведении мероприятия в своем регионе можно будет на официальных сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. С сегодняшнего дня белорусские банки начнут собирать геолокацию клиентов. Это часть антифрод-системы. При входе в онлайн-банк фиксируется цифровой отпечаток устройства. Если мошенники попытаются зайти с другого места или устройства, операцию заблокируют до подтверждения клиентам. Количество устройств не ограничено, данные хранятся в зашифрованном виде и никуда не передаются. Сбор только с согласия пользователя. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Genesi и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Meter. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Макстайл и «Edge of the World» с «Медуза». Xoro известен по хиту «Face Mask On», набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками «Freak» с «Медуза», «Karma» с «Riva» и «DNA» с Эйдом Бейер. А «Meter» — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Алек Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного.

Прямки ефіра на центрі. Alphadox Wake Up Dead Remix CRS. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Визит Александра Лукашенко начал с практической его части. Президент встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестпроектов. Также запланированы переговоры с президентом этой страны в узком и расширенном составах. Впервые в Беларуси 24 судебных исполнителя принесли присягу. Торжественная церемония прошла в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны накануне главного государственного праздника Дня независимости. В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования, информирует Белта. Забрать документ можно в том пункте, где абитуриент сдавал испытания. Если экзамены проходили в разных местах, например, так бывает у выпускников школ прошлых лет и выпускников колледжей, сертификаты придется получать в каждом из пунктов. Невыданные сертификаты хранятся в пунктах проведения ЦТ до конца календарного года, следующего за годом проведения тестирования. После этого срока документы уничтожаются. Мингросполком планирует перенести службы «Одно окно» в торговые центры столицы. Такое решение принято в интересах граждан для их же собственного удобства. Например, придя в службу «Одно окно», человек сможет совместить приятное с полезным и решить свой вопрос и купить нужные товары или получить другие процедуры. Ведь параллельно с «Одним окном» в столичные ТЦ намерены перевести и расчетно-справочные центры. За минувшие сутки в милицию поступило 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 55 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Base Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов, в Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: проекты, издающие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие.

0: Ждем вас.
1: В преддверии Дня независимости помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. На основании принципа гуманизма помиловано 20 женщин и 12 мужчин. Прием заявлений на выплату многодетным семьям материальной помощи к школе начался сегодня. В Минске проживает 16 300 многодетных семей, в которых воспитывают около 33 тысяч детей. Традиционно к новому учебному году государство оказывает им помощь. Ее размер на каждого учащегося, обучающегося в учреждении общего, среднего и специального образования, составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа текущего года. В этом году во дворах Минска заменят более 2700 единиц детского, игрового и спортивного оборудования. С начала года специалисты уже заменили 1808 единиц детского, игрового оборудования. При этом особый упор делают на многофункциональные игровые комплексы или же домики. Также с начала года в столице заменили 110 элементов спортивного оборудования. В Беларуси стало на 4400 человек меньше индивидуальных предпринимателей. На начало прошлого месяца в стране работало 200 017 индивидуальных предпринимателей. Постоянное сокращение численности связано с изменениями в законодательстве. Для ИП некоторое время назад сократили перечень видов деятельности, которыми они могут заниматься. А вот количество юрлиц постепенно увеличивается. Сейчас их уже почти 164 тысячи. И в завершение, в Беларуси запустили сервис QR-платежей «Крок». Первоначально платежи по нему будут доступны клиентам 5 банков, а с 1 декабря их должны будут обеспечить все кредитные учреждения страны. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: утром.
1: В среду объявлен красный уровень опасности. По республике до плюс 34 градусов. В Гродно, Бресте и Витебске осадки. В столице плюс 30. Облачно.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Индонезии. Сразу по прилету в Джакарту глава государства встретился с членами правительства. Ключевой темой встречи стало укрепление стратегического взаимодействия, реализация совместных инвестиционных проектов и поиск путей, при которых экономики двух государств могли бы эффективно дополнять друг друга. Город Ланчжоу принимает первый форум регионов Беларуси и Китая. Тема форума «Объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания». Накануне перед форумом уже стартовали бизнес-встречи и мероприятия. Он собрал свыше 270 участников из 23 регионов Китая и представителей всех областей Беларуси и города Минска. На полях форума ожидается подписание порядка 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Международная федерация стрелкового спорта сняла ограничения с белорусских юниоров. Наши стрелки в возрастной категории до 21 года смогут представлять Беларусь и участвовать во всех предстоящих молодежных турнирах с национальными символами страны. Белавия предупредила пассажиров, вылетающих в Индию, о новых правилах. По требованию Министерства гражданской авиации Индии, всем въезжающим в страну пассажирам необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья. Сделать это нужно строго за 24 часа до въезда. Распечатанный или скачанный на электронное устройство документ потребуется предъявить в аэропорту прибытия. Напомню, Белавия выполняет регулярные рейсы из Минска в Дели раз в неделю по пятницам. И в завершении в Минске почти на 2,5 года перекроют часть улицы Мельника. Это с 4 июля закроют для движения участок улицы Мельника. Это от переулка Димитрова до проезда возле дома номер 8. Ограничения будут действовать до конца декабря 2028 года. Сообщается, что закрытие связано с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан. Ранее сообщалось, что здесь будут проводить работы по строительству метро. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Genesi и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesi и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Meter. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesi ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Max Style и Edge of the World с Медуза. Xoro известен по хиту Face Mask On, набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesi над треками Freak с Медуза, Karma с Рива и DNA с Эйдом Бейер. А Meter — это проект DRS, одного из самых уважаемых MC Манчестера, выпустившего на данный момент 8 студийных альбомов. Слушаем!

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.
3: Узлы запутанные.

ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: кратковременный дождь пройдет в Бресте, Витебске и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле-Могилеве плюс 30-33. В Бресте и Гродно от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске воздух прогреется до плюс 27-29 градусов. В Минске завтра плюс 25-27. Переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 16:02 в белорусской столице. Сегодня у нас прекрасный день. 1 июля 2026 года. Плюс 30 сейчас за бортом. Полет отличный, правда ведь? Центр ФМ на связи. Огромный-огромный привет тебе. Успешного продолжения этого жаркого, несомненно, во всех отношениях рабочего дня. Двигайся вместе с нами дальше, танцуя или просто слушая любимую музыку. Так, как минимум, веселее будет. Second Individuals только что открыли новый час. Для нас далее выступит Afrojack вместе с Сиа и Давидом Гетто, Дайро и Happy Now от него впереди, а также Good Boys и их Blind Sport. Некогда участник нашего чарта, Центр ФМ ТОП-20, ну а прямо сейчас просто желанный гость нашего эфира. Давай будем слушать. Глеб Глебов меня зовут. До 8 вечера. Слушаем любимую музыку. Только вместе.
1: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

16:13 на часах. Мы продолжаем слушать любимую музыку на Центр FM. Мы поступаем очень правильно, очень мудро, потому что мы сохраняем настроение прекрасным, а таким образом сохраняется прекраснейшая бодрость и духа, да, несомненно, и энергия в продолжении пока еще рабочего дня. Предлагаю встречать, настраиваться, встречать вечер тоже вместе, а именно вместе с Иман Бек. Not You от него здесь. Стив Аоки с нами также Арманд Ван Хелден, Адам Бейер и другие только топовые. Других просто-напросто не держим.

0: это легендарный проект DJs from Mars у нас в эфире в компании Slash Hook, трек под названием Stop the Rock. Так он зовется, и вот так вот он здорово звучит. 16:30 на часах, прямо же сейчас тебя ждет очередной выпуск новостей, а после них много-много снова классной музыки. Адриатика здесь с нами, Closer от проекта. Еще немного танцев, Лада Адиет, SkyTech и 5IQ. А перед этим модненький Afro House Hit Move от Adam Port. Do you wanna party, listen to your body. Все просто и действительно справедливо. Золотые слова. Едем дальше вместе.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
3: Беларусь и Индонезия подписали соглашение о поставках сухой молочной продукции. В настоящее время для поставок в Индонезию аттестованы 17 белорусских молокоперерабатывающих предприятий, 13 из которых прошли очную инспекцию индонезийской страны в текущем году. Ведется работа по расширению перечня аттестованных площадок и организации поставок для говядины. Абитуриентам начали выдавать сертификаты централизованного тестирования. Забрать заветный документ можно в тех пунктах, где ребята сдавали испытания по конкретному предмету. В РИКС напоминают, что невостребованные сертификаты будут храниться в пунктах проведения ЦТ до конца следующего года, после чего их уничтожат. В Беларуси снизили стоимость зарядки электромобилей. С этого дня сеть зарядных станций «Маланка» снизила тариф на быстрых зарядных комплексах. Теперь в течение месяца на участвующих в программе станциях стоимость зарядки будет 65 копеек за 1 кВт-час, независимо от времени суток. Раньше днем было 73 копейки. 3 июля с 18 до часа ночи в центре Минска перекроют движение по проспекту Победителя от улицы Интернациональной до улицы Саперов и по проспекту Машерова от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Ограничения затронут не только автомобилистов, но и велосипедистов, а также пользователей электросамокатов. И в завершение из Минска в Прагу запускают новые ежедневные автобусные рейсы. С 11 июля они будут отправляться два раза в день в обоих направлениях. Все рейсы проходят через пограничный переход Бенекони-Шельчининкай. Маршруты пройдут через крупнейшие города Польши и Чехии, включая Варшаву, Вроцлав, Краков, Брно и другие. Новые рейсы расширят возможности для поездок между странами. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Дэйк, Фэмикью и Ла-Ла-Ла, и так он называется, это суперхит, еще один танцевальный, яркий, для того, чтобы тебе веселее двигалось навстречу вечеру и навстречу финалу рабочего дня. Еще раз, хорошего настроения, хорошего дня и много классной музыки на Центр ФМ. Никуда не убегай, а слушай дальше. Save Me Tonight, трек номер один нашей радио двадцаточки лучших и любимых. Но, кроме того, здесь клаузы от проекта Адриатика.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: How do you do? Любопытствует у нас проект Infamous. Именно он сейчас и звучит, именно он открывает для нас вечер этой среды и, конечно, отправляет нас дальше в музыкальное путешествие. После прогноза погоды максимум всего интересного именно здесь. На старт часа встречаем Where We Go от Marshmallow, также Peggy Goo, ее визитная карточка It Goes Like Na-Na-Na. И обязательно появится в эфире Closure, суперхит от проекта D.O.D. Это все в ближайшие 10 минут. Готовлю для нас, чтобы веселей было.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменная облачность и кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте. 25 тепла, 29 завтра в Витебске. Также переменная облачность и также кратковременный дождь. Без существенных осадков погода и переменная облачность в Гомеле 33 градуса. В этом городе в Гродно 24 тепла, переменная облачность без осадков. В Могилеве завтра 32 со знаком плюс, переменная облачность и вероятен кратковременный дождь. А в Минске завтра до 27, переменная облачность и кратковременный дождь. Дождь обещают нам.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: слушаешь Центр ФМ, добро пожаловать в вечер топовой музыки. У нас в эфире, собственно, не только вечер, а круглые сутки для тебя лучшие танцевальные. Ну а сейчас особенно приятно продолжать пока еще рабочий день или завершив его, уже двигаться в направлении дома. И именно с таким топовым хитом, среди которых, конечно, Silence от Медуза. Свежий хит Girl от Jonas Blue тоже встречаем. Наконец, Моби. Last Summer. Много-много музыкальной красоты для тебя сегодня и совершенно всегда. Можешь рассчитывать.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: ничего удивительного, под такую-то музыку спать невозможно. Faceless, те самые легенды, Insomnia, так он называется, в реверсии, в модном обновлении от Disclosure. 17.31 на часах, значит, сейчас к новостям, после них очередной микс музыки Лави. Армин Ван Бюрен здесь вместе с еще одной легендой электронной сцены Ричардом Дюрандом. Always You от них. С нами также Магуай. И один из моих любимых хитов Feel the Wife в обновлении Above and Beyond. Слушаем. За оригинал, конечно, стоит поблагодарить того самого Аксвелла. Все лучшее для тебя через 2 минуты. Встречай.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: В преддверии Дня независимости помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. На основании принципа гуманизма помиловано 20 женщин и 12 мужчин. В Беларуси могут расширить перечень граждан, которых будут ставить на профилактический учет в милиции. Соответствующий законопроект представил министр внутренних дел Иван Кубраков. Если поправки примут, то на профилактический учет в органах внутренних дел будут ставить освободившихся из ЛТП, осужденных к штрафу, домашних дебоширов, если они на протяжении года допустили 2 правонарушения. При этом не будет иметь значения, привлекли ли человека к административной ответственности или дело прекращено судом по причине примирение с потерпевшим. Прием заявлений на выплату многодетным семьям материальной помощи к школе начался сегодня. В Минске проживает 16 300 многодетных семей, в которых воспитывают около 33 тысяч детей. Традиционно к новому учебному году государство оказывает им помощь. Ее размер на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего, среднего и специального образования составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа текущего года. В Беларуси 3 июля будет работать около 250 бригад скорой помощи. Также будет задействовано около 100 бригад резерва, из них 34 в Минске. Кроме того, в административных районах столицы дополнительно будут работать медработники территориальных поликлиник. Также график метро в Минске изменится 3 июля. Интервалы движения поездов сократят на московской линии до 5 минут, автозаводской 4 минуты и зеленолужской 7 минут. Станции будут работать с 5.30 утра до часа 10 4 июля. Вход на Октябрьскую, Немигу, Купаловскую, Фрунзенскую и Юбилейную площадь закроют в час 20. И в завершение, национальный аэропорт Минск запустил сервис саморегистрации и сдачи багажа. Система представляет собой стойку саморегистрации и 2 киоска с функционалом самосдачи багажа, смонтированных на стойках регистрации, которые расположены в зоне вылета в районе входа 3-4. Зарегистрироваться на рейс можно будет за 24 часа до вылета, ну а сдать багаж за 2 часа. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека.
2: Арина Соболенко вышла в 1/16 финала на Уимблдоне. Сегодня во втором круге первая ракетка мира встречалась с американкой Маккартни Кесслер, занимающей в рейтинге 57-ю позицию. В первом сете белоруска разгромила соперницу 6-1, а вот во второй партии Соболенко пришлось отыгрываться. Кесслер имела несколько сет-поинтов, но в итоге дело дошло до тайбрейка, в котором победа досталась Арине Соболенко 11-9. В следующем круге белоруску ждет принципиальное противостояние с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
1: Спор за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира продолжается.

0: продолжается. Килиан Мбаппе в погоне за достижением Лионеля Месси. Лидер сборной Франции оформил дубль и помог своей команде победить Швецию в 1/16 финала 3-0. Теперь у Мбаппе 18 голов на мундиалях, у Месси 19. Также в прошедших матчах первого раунда плей-офф Норвегия одолела Кот-д'Ивуар 2-1. Решающий гол оформил Эрлинг Холланд, а Мексика победила Эквадор 2-0. Лионель Месси пролетел по улицам Нью-Йорка вместе с Человеком-пауком. Капитан сборной Аргентины снялся в тизере к фильму «Человек-паук. Новый день». Согласно сюжету видео, Питер Паркер в исполнении британского актера Тома Холланда в одном из магазинов встречает Месси, который сам ищет легендарного киногероя и находит его. В итоге Человек-паук летит на паутине по Нью-Йорку, держа с собой кричащего Месси. Мировая премьера фильма состоится 29 июля, спустя 10 дней после окончания чемпионата мира. Сборная Аргентины, которая является действующим победителем турнира в 1/16 финала, сыграет 3 июля в Майами с дебютантом чемпионата мира командой Кабо-Верде. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко отправился в большую зарубежную поездку в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Первой точкой на карте был Китай. Там Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР, а также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. В Китае Александр Лукашенко посетил Пекинский университет, где принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам, а также встретился с руководством Пекинского университета. В центре внимания были вопросы совершенствования совместной подготовки кадров для самых перспективных сфер инновационной экономики. По итогу встречи глава государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. Президент подчеркнул, что совместные проекты ведущих вузов двух стран должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу обоим народам. После Китая зарубежная поездка продолжилась в Индонезию. Александр Лукашенко прибыл в Джакарту. Здесь он встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Глава государства предложил участникам переговоров посетить нашу страну и лично ознакомиться с возможностями предприятий. Основная задача – избежать излишней бюрократии и форсировать взаимодействие. Программой запланированы также переговоры с президентом Индонезии в узком и расширенном составах. Особый акцент на перспективном развитии отношений в торгово-экономической и инвест-сферах. В преддверии Дня независимости Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, из них 28 были осуждены за преступления экстремистской направленности. Помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма. Эти и другие темы были в центре внимания президента в начале текущей недели.
0: В центре первого.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Ну, такая вот очередная вновочка в нашем эфире. Coming Up называется она. Естественно, это еще один привет из прошлого в обновлении Maguay и Lysian. 17.50 на часах. Я приветствую тебя на Центр FM и предлагаю двигаться дальше сообща, вместе, а также вместе с топовым. Армин Ван Бюрен обещал, что будем его слушать. Значит, так и случится. А еще Don't Worry, Baby. Да, хит с говорящим названием от Дом Долла и Тига в завершении часа.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Infected Upvision и Sick Individuals у нас в гостях. Indels Dreamers. Еще один час музыки завершает. Также завершаем и рабочий день под вот такой суперхит. Большинство, по крайней мере, я надеюсь, занимается сейчас именно этим, увлечены. И, конечно, под музыку двигаться дальше я предлагаю. Музыку от Prospa, Delirium и John Summit. Silence по их версии появится здесь скоро. Кроме того, David DJ и слушать будем с Singers on the Moon от Sam Feld после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
0: 25 тепла. Завтра в Бресте переменная облачность. А также, возможен кратковременный дождь. В Витебске нам обещают 29 со знаком плюс. Тоже кратковременный дождь. В Гомеле без существенных осадков и 33 тепла. А в Гродно 24. Переменная облачность и без осадков погода. В Могилеве завтра 32. Переменная облачность. Кратковременный дождь возможен. А в столице завтра до 27 градусов. Будет переменная облачность и возможен кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Syndrome of the Moon, это Сэм Фелд. Кто не узнал, да будет известно. Ну и не примену напомнить, что для того, чтобы узнать название совершенно любого хита из эфира Центр FM, вовсе не обязательно его шазамить в момент его звучания, и вовсе не обязательно дождаться моего появления, а достаточно запомнить время и дату, когда ты слышал или слышала, что еще приятнее, хит в эфире. Ну а затем, заглянув к нам в гости на Центр FM by наш официальный сайт, просто ввести эти данные в раздел «Что играло» и в ответ получить точное и полное название интересующей песни. Вот такая опция. Не забывай, пожалуйста, про нее. Ну и, конечно, не забывай сделать погромче и встретить дальше музыку от Blaze Jakers. Ну и, наконец, как и обещал, New Religion от Bibi Rexha и Faceless тоже с нами. Очень скоро. Вся эта музыкальная красота для тебя в эфире. Дождись.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белорусский трек.

0: Доброго нескучного вечера. Тебе половина седьмого в стране, значит, у нас на Центр ФМ снова пришло время новостей. Сейчас самая важная инфа для тебя, наиболее актуальная, наиболее интересная, а сразу после и наиболее яркая танцевальная музыка. Конечно, чтобы не скучалось в этот прекрасный летний день. 1 июля на календаре. Еще раз напомню, что двигаемся дальше только с самыми яркими хитами. My Body от Ives V впереди. Здесь. Оливер Хелденс, DJs from Mars, тоже выступят скоро. И еще больше правильных танцевальных ритмов от проектов W&W и легенд, настоящих легенд. Scooter. From outer space, yeah. Rave from Outer Space от них. Уже через 2 минуты в эфире Центра ФМ.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Визит начался с обсуждения двусторонней повестки с индонезийскими министрами. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова не только поставлять продукцию, но и создавать совместное производство. В программе визита также встречи с президентом Индонезии в разных форматах. По итогам переговоров планируется подписать ряд документов. Главный из них – это дорожная карта сотрудничества двух стран на ближайшие годы. Первые сертификаты ЦТ уже получили абитуриенты по всей Беларуси. Экзамены в этом году сдавали более 66 тысяч человек. Документы можно забрать в тех же пунктах, где писали тесты. Сертификаты получит каждый абитуриент, который сдал ЦТ с результатом выше 0 баллов. Невыданные сертификаты хранятся в пунктах проведения ЦТ до конца следующего года. Основу учебного года в школах увеличат расходы на питание на 5%, а также пересмотрят подход к составлению меню. Кроме того, в некоторых учреждениях появятся вендинговые автоматы с продукцией, разрешенной для детей. Также в школьных буфетах снимут часть ограничений на ассортимент, сохранив требования к безопасности продуктов. Приоритет планируют отдать товарам отечественных производителей. В День независимости милиция и внутренние войска перейдут на усиленный режим несения службы. На массовых мероприятиях будут дежурить сотрудники в форме и в гражданской одежде. Установят КПП с досмотром. Для пожилых людей, родителей с детьми и беременных предусмотрены отдельные пункты пропуска – шатры с оранжевым куполом. В завершении в этом году число кибератак под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в 5 раз. С января по апрель обнаружено более 33 тысяч кибератак на малый и средний бизнес по всему миру, включая и Беларусь. Самыми распространенными приманками стали зловреды, которые мимикрируют под чат-GPT. На них пришлось 42% всех выявленных атак. В топ-3 также выдающиеся себя за Клауди и DeepSeek. Я, Марина Максимович, хорошего вечера. Thank you.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: My Body, еще один суперхит из прошлого в обновлении XV. Он звучит у нас здесь, 18.51 на часах. Именно в эти минуты мы радуемся вот такой вот прекрасной, солнечной, теплой музыки. Тебе хорошего вечера, приятного вечера и только лучших хитов в динамиках Центра FM. Peace of Mind от Мартин Гаррикс здесь. MK, обязательно будем слушать этот проект с хитом Zone, а также Sweet Nothing от Келвина Харриса и проекта D.O.D. впереди.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Итак, это Кэлвин Харрис и Флоренс Уэлч, их Sweet Nothing в обновлении проекта D.O.D. Еще один час музыки для нас завершает. Добро пожаловать в ее мир топовой, танцевальной на Центр FM. И, конечно, как и обычно, в эти минуты начинаю потихонечку готовить тебя к нашим радиошоу, посвященным танцевальной музыке, которая стартует ровно в 10 вечера. Ну, до этого обязательно еще доберемся, а пока оставайся с нами и слушай дальше Криса Авангард, Deep Dish с хитом Say Hello тоже здесь, а еще... Хюгель и его свежий, прекрасный I'm moving to the sun.
1: Погода на Центр FM.
0: 25 градусов и переменную облачность обещают нам завтра в Бресте. Кроме того, еще и кратковременный дождь. В Витебске 29 тепла, переменная облачность тоже с дождем. В Гомеле 33. Без осадков погода, переменная облачность. В Гродно переменная облачность без осадков и до 24. Со знаком плюс 32 градуса. Завтра в Могилеве кратковременный дождь. А в столице завтра 27. Со знаком плюс переменная облачность и возможен кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Ну вот такой вот он, Beautiful, он и называется так. Вот такой красивый. 19.09 на часах, а Центр ФМ приветствует тебя. Доброго и нескучного вечера желает. Я напомню, что мы всегда можем слушаться прекрасно в FM-диапазоне на 101.7 FM, а можем слушать в интернете на сайте centrfm.by в любом месте планеты и всегда оставаться на связи. И главным образом на связи с хорошей музыкой, классной и любимой. Busy Boy от Galanti здесь. Скоро с нами здесь же Just About To Lose от Skytech. И настраивайся на приятную встречу с французом Хюглем. I'm moving to the sun от него. Свежий хит, прекрасный хит, полюбившийся нам хит. В конце концов, хит, который мы поддерживаем, не забывай это делать. С недавних пор он участвует и в Центральном ТОП 20.
1: Реклама. Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Белорусский трек.

0: 19:31 в белорусской столице. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет, мир. Я еще раз не примену напомнить, что слушать можно нас действительно в любой точке планеты благодаря интернету и онлайн-вещанию на Центр.фм.бай, нашем официальном сайте. Туда заходи, там много всего интересного ищи, там и подслушивай любимую музыку. Например, музыку от Филипп Джордж. У нас же время новостей сейчас, а после здесь снова много классной музыки. Save my love. Кайго и Калид здесь с нами. Close my mind, Don't Oliver и Doja Cat. Послушаем. И наконец, So Good от Camel Fat. Много классной музыки и твоего отличного настроения. Все это здесь на Центр.фм. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: В Беларуси помиловали 32 осужденных, большинство за экстремизм. Указ в преддверии Дня независимости подписал Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба главы государства, решение принято на основании принципа гуманизма. Среди освобожденных 20 женщин и 12 мужчин. О статьях, по которым проходили остальные четверо, не сообщается. Это уже второе крупное помилование в этом году. В марте на свободу вышли 250 человек. Тогда это произошло после переговоров спецпосланника США Джона Коула с Александром Лукашенко, после чего Вашингтон снял санкции с ряда белорусских структур. В апреле состоялся обмен заключенными с Польшей в формате 5 на 5. С 1 июля белорусские банки начали собирать данные о геолокации клиентов, чтобы защитить их от мошенников. Теперь все банки обязаны иметь антифрод-систему, которая выявляет подозрительные транзакции и мошенничество, приостанавливает платежи или отмечает их как потенциально опасные. Также банки обязаны соблюдать новые правила по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства клиентов. Помимо этого, банки обязаны информировать клиентов о сборе данных о местоположении устройства и получать их согласие на это. В Беларуси рекордно сократили время ожидания КТ и МРТ. С этого дня срок для проведения диагностики без контрастирования в госучреждениях не будет превышать 30 рабочих дней. Однако в экстренных ситуациях или при наличии неотложных медпоказаний обследование будет проводиться без очереди. КТ и МРТ – востребованные обследования, которые помогают диагностировать различные заболевания на ранних стадиях. Самыми популярными исследованиями с помощью КТ-сканеров были томография головного мозга, грудной клетки и живота. В тройке МРТ – обследование позвоночника, головного мозга и головы шеи. В связи с проведением массового мероприятия с 7:30 утра и до полудня 3 июля будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Ташкентской на участке от улицы Крупской до улицы Голодеда. ГАИ просит учитывать данную информацию при выборе маршрута. Также в этот день с 10 утра и до 19 часов будет ограничено движение всех транспортных средств по бульвару Мулявина на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и обратно. И в завершение, в Азербайджане приняли закон, который ограничивает доступ к соцсетям детям младше 16 лет. Теперь необходима обязательная верификация возраста пользователей с помощью банковской карты, адреса электронной почты или номера телефона. Ответственность за проверку достоверности предоставленных данных возложена на провайдеров. Пользователи в возрасте от 16 до 18 лет смогут зарегистрироваться в соцсетях только при наличии согласия законного представителя. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

Это Кайго, Халид и Гриффин, Save My Love, версия от Медуза. Здесь в без 10:08 для нас с тобой. Оставайся и слушай дальше много крутой музыки от Ники Рома и Rough Away, Бен Хэмсли здесь, Одиен и Ферри Корстен, его панк, он снова впереди появится.

0: Вот так вот красиво завершается еще один час музыки на Центр ФМ. И также красиво продолжается и продолжится вечер вместе с нами. Fade Away от Ники Ромеро. Здесь и почти 8 в белорусской столице. Продолжается пятница, прекрасная пятница. Она будет, несомненно, завтра. А сегодня у нас, да, но в принципе на Центр ФМ всегда, можно сказать, пятница. Это я спешу жить. Basement Jacks дальше вместе с нами. И прекрасный хит Where is your head at от Стива Анджело ремикс. Кроме того, слушаем Проспа и Клуни, а еще здесь Deadmau5 и Wolfgang Gartner. Animal Rights от него тоже впереди. Кроме этого, напоминаю, что сегодня ровненько в 10 вечера нас ждет очень приятная встреча с господином Тиесто, а именно его радиошоу под названием Prismatic. А еще Джон Саммит подрез свое радиошоу ровно в 11 вечера. Так что не пропусти, не только слушай, а еще и танцуй под любимую музыку на Центр ФМ. Тебе доброго и нескучного вечера, ну и, конечно, улыбок пошире.
1: Погода на Центр ФМ.
0: 25 градусов, а также переменная облачность и кратковременный дождь. Завтра в Бресте, в Витебске переменная облачность, кратковременный дождь и 29 со знаком плюс. В Гомеле 33, переменная облачность без осадков. В Гродно 24 градуса, переменная облачность и тоже без осадков. Кратковременный дождь и переменную облачность обещают в Могилеве, зато 32 градуса. Ну и в столице завтра 27 со знаком плюс, переменная облачность и возможен кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Genesee и Xoro выпустили трек «Cheat Code». Итальянский продюсер Genesee и франко-британский продюсер Xoro представили совместный сингл «Cheat Code» на лейбле Insomniac Records. В записи участвовали британская певица Aya N и Meter, альтер-эго манчестерского MCDRS. Вокальные партии в треке более чем контрастируют. Спокойный голос Aya N и более резкий, быстрый стиль Митера. В основе трека плотный бас, синтезаторы и перкуссия. Genesee ранее выпускался на Insomniac с треками «See the Sweat» с Max Style и «Edge of the World» с «Медуза». Xoro известен по хиту «Face Mask On», набравшему более 100 миллионов стримов. А Aya N уже сотрудничала с Genesee над треками «Freak» с «Медуза»,

0: кратковременный дождь пройдет в Бресте, Витебске и Могилеве. В остальных городах вещания Центра ФМ осадков не ожидается. В Гомеле-Могилеве плюс 30-33. В Бресте и Гродно от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске воздух прогреется до плюс 27-29 градусов. В Минске завтра плюс 25-27. Переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-527-77. Возможность получения выигрыша не разрывно связана с риском получения убытков.

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре. Категория 16+.

Центр FM на танцевальном радио Беларуси, и этим летом вы будете часто слушать этот трек. Мы уже знаем этот сэмпл из Cross Park, но это очень хорошая ускоренная версия, сделана Bartimon и Emerson. Называется Free Your Mind. И это отличное начало этого выпуска Prismatic с Тиесто на Центр FM. Впереди Nixie Kreider, DJ IP, Pegasi и многие другие. Но сначала DJ Tripe Egan с треком Thinking of You. Один из моих любимых на данный момент.

Мы прослушали Odent и KX, Russian Bed, Duet Clover и Mac, Positron 2.6, Head High, How Does It Feel. Если вам нравятся все эти треки, которые я играю в шоу Prismatic, обязательно заходите в мой плейлист на популярный стриминг-плей вашей платформы. А это Technoir, Felix Jen, Roro с треком Believe in на Center FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы в Prismatic с Тиестом на Центр FM. Только что услышали Da Who с треком Summer. Но артист Югана Сори, Фоли Ю, Нева Себастьян Конрад вместе с Майнзе Коннектор, Рокки, а это Паскал М из Скотт Мэг, The Remedy на Центр FM.

Только что мы прослушали трек «Like This» от Пегаси, Бойкласси, Коти, Сетлайт, Эфасиангу, Тайм, Кафе Деймар в ремиксе Jar Head от NG5.2. Время прилетело, и мы почти в конце этого выпуска «Призматикс», «Тиесто» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Надеюсь, вам понравился этот ремикс. А завершим этот выпуск «Призматик» треком от DJ IP «Gotta Do 2002» микс на Центр FM.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Вы слушаете «Experts Only» с Джон Саммит и далее гостевой микс от ADP. В течение следующих 60 минут вы услышите как мои треки, так и треки других проектов, изданные и неизданные. Надеюсь, вам понравится микс. Вы в «Experts Only» с Джон Саммит и я, ADP, на Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Welcome to «Experts Only».

0: один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

ADP в Experts Only с Джон Саммит на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Experts Only Radio.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Citizen FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».